0: Podcast-ը։
1: Кто поведёл первый, кохам в часе прошлом, кто? Прокнуто и чек.